0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
0: Наши песни.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.

Радио Брест.

0: крепче, прижим маг поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Погода. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Одна из улиц Бреста названа в честь советского командира-пограничника, одного из руководителей обороны Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны Андрея Митрофановича Кижеватова. В первые дни войны лейтенант Кижеватов организовал оборону одного из участков Брестской крепости. Под его руководством пограничники 22 июня отбили 6 вражеских атак, дважды сами переходили в контратаку. В ночь на 23 июня Андрей Митрофанович под прикрытием небольшого заслона, оставленного на руинах заставы, перевел своих бойцов в подвальное помещение вместе со старшим лейтенантом Потаповым и лейтенантом Саниным возглавил оборону западного сектора центрального острова крепости, казарм полка и Тереспольских ворот. Здание, которое защищали Кижеватов и его боевые друзья, фашисты взорвали, но сопротивление продолжалось. Погиб Андрей Кижеватов в конце июня, прикрывая группу прорыва. Но все же вернемся к более ранней истории. Нынешняя улица Кижеватова расположена в северной части города в районе бывшей деревни Граевская Слободка, которая возникла в 1870 году в связи со строительством железной дороги Брест-Белосток-Граево, соединившей Брест-Литовск с Польшей и Пруссией. Застраивалась она с конца 19 века индивидуальными одноэтажными домами. Протяженность около 1,5 километра от путепровода через железнодорожные пути станции Брест-Центральной до улицы Фортечной проходит параллельно железной дороге. Прежнее ее название Мещанская до 1939 и в период с 1941 до 1944 года, трудовая с 1939 по 41 годы и с 44 по 67. В 1898 году открыта железнодорожная больница, ныне отделенческая больница на станции Брест Белорусской железной дороги. Она размещалась в 3 одноэтажных корпусах, возведенные в так называемом кирпичном стиле. Они чем-то напоминали постройки Брестской крепости и придавали ландшафту неповторимый вид. Календарь-справочник города Брест-Литовска 1913 года, составленный Хмелевским, свидетельствует. Железнодорожная больница на 52 кровати, состоящая в ведении медицинской службы при Вислинских железных дорог. При больнице врач, 2 ординатора, 5 фельдшеров, 1 провизор, 1 акушерка и 3 сестры милосердия. Согласно этой книге, заведующим больницей в то время был надворный советник, врач Николай Широков. 1950-е годы на улице построено несколько двухэтажных домов. Свое нынешнее название улица получила в 1967 году. В реконструированном здании начала 20 века размещается Дом культуры железнодорожников. На доме номер 64 и на здании пригородного вокзала установлены мемориальные доски Андрею Митрофановичу Кижеватову, а на территории погранотряда его бюст.
0: Брест аудиогид. Поехали!
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

радио Брест. Let's get it started in here.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственного контроля с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что обеспечение экономической безопасности страны, мониторинг социально-экономического развития и эффективного использования государственных средств, защита прав граждан являются незыблемыми приоритетами в деятельности Комитета государственного контроля. Президент уверен, что лучшие традиции, заложенные ветеранами, профессиональные знания и опыт, внедрение прогрессивных технологий, активная работа по профилактике экономических и коррупционных преступлений в дальнейшем будут надежной гарантией для решения важных для экономики Беларуси вопросов. 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада приглашает всех жителей и гостей Бреста принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня десантников и сил специальных операций. Программа «Связь поколений» началась сегодня с забега «Память», который стартовал в 8 утра из парка воинов-интернационалистов. На основной локации уже началась праздничная программа. На территории части проходит показ вооружения, экипировки, формы одежды и военной техники. Организованы интерактивные площадки для гостей всех возрастов. Также в программе военно-исторические реконструкции, демонстрация боевых возможностей подразделений, парашютные прыжки и праздничный концерт ансамбля «Орлы над Бугом».
0: Новости.
1: ГАИ несет службу в усиленном варианте из-за сложной дорожной ситуации, сообщили Белта в МВД. По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова, личный состав госавтоинспекции поднят по тревоге. Только за два дня на Брещине произошло 6 ДТП, в которых 5 человек погибли и 5 получили ранения. Водители мотоцикла «Хонда» и автомобиля «Ауди» устроили скоростной заезд на оживленной улице. В результате хулиганских действий и грубого превышения установленной скорости движения погибли мотоциклист и пассажирка, а также двигавшийся в попутном направлении водитель мопеда, с которым произошло столкновение. В «Березе» мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет, опрокинулся и погиб на месте происшествия. Его супруга в тяжелом состоянии госпитализирована. По указанию главы МВД, для стабилизации ситуации в Брестской области экипажи ГАИ, в том числе мотопатрули из Гомельской и Гродненской областей, направлены в регион. Также сформированы дополнительные наряды спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. И в завершение о спорте. Через неделю после драматического кубкового поединка Баранович и Ислач встретились в первом матче второго круга футбольного чемпионата Беларуси в Барановичах. Гостям удался реванш, игра закончилась со счетом 3-4 в пользу Ислачи. Следующий матч второго круга Барановичи проведут на поле городского стадиона с многократными чемпионами страны Борисовским Батэ в воскресенье 9 августа. Начало поединка в 16:45. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
2: Реклама.

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: Реклама.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит при

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов белорусской железной дороги с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Белорусская железная дорога сегодня объединяет десятки тысяч сотрудников, которые своим трудом гарантируют пунктуальность, надежность и безопасность перевозки почти 60 миллионов пассажиров и порядка 100 миллионов тонн груза в год, говорится в поздравлении. Железнодорожники участвуют в реализации значимых для страны проектов промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. В условиях расширения географии поставок на внешние рынки активно внедряются современные сервисы, в результате чего отечественная продукция экспортируется более чем в 100 стран мира. Президент пожелал всем крепкого здоровья и профессиональных достижений на благо родной Беларуси. В открытом акционерном обществе Остромечево Брестского района рассказали об особенностях вечерней жатвы. В хозяйстве подчеркнули, что в приоритете качество уборки. Если условия позволяют, то техника может работать в полях допоздна. Бывают дни, когда пасмурно и очень долго не выпадает роса. Тогда можем убирать до 23 часов, даже иногда до 23-30. Но если стоит жаркая погода, то утром и вечером выпадает обильная роса. Качественную уборку вести не получится, пояснили в хозяйстве. Дополнительные источники света для работы в сумерках и темноте не требуются. Комбайны хорошо оборудованы заводским освещением, которого достаточно для качественной уборки. В Остромечево располагают 27 комбайнами. Этого вполне достаточно, чтобы своевременно убрать урожай. В хозяйстве рассчитывают в ближайшие дни завершить уборку зерновых культур. Освободив поля, их сразу готовят под озимый сев.
0: Новости.
1: Продолжаем новостями компаний. АЗС «Беларусьнефть» Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И в завершение. В Беларуси стартовала благотворительная кампания «Соберем детей в школу», пишет Белта. Белорусский Красный Крест собирает, закупает и передает ребятам полноценные школьные наборы и рюкзаки со всеми нужными принадлежностями. Цель проекта – поддержать детей, оказавшихся в социально опасном положении, с инвалидностью, семей с низким уровнем дохода, детей вынужденных мигрантов и беженцев. Присоединиться и поддержать инициативу может каждый желающий. Для этого нужно принести школьные товары в офис Белорусского Красного Креста, передать их волонтерам в торговых точках, сделать благотворительный платеж с помощью системы ЕРИП. В прошлом году поддержку получили более 14 тысяч детей. Поддержать проект можно по 11 сентября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порывы до 14. Температура воздуха по области от 25 до 30 градусов. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 26-28.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций вооруженных сил с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что в рядах ВДВ всегда служили люди особой закалки, вписавшие немало славных страниц в героическую летопись вооруженных сил. И в сражениях Великой Отечественной войны, и в ходе локальных конфликтов, в самых сложных условиях неустрашимые и непобедимые десантники с честью добивались всех поставленных целей. Александр Лукашенко отметил, что сейчас личный состав сил специальных операций достойно продолжает традиции ВДВ, зарекомендовав себя как надежный оплот интересов национальной безопасности. Президент пожелал личному составу, ветеранам сил специальных операций, а также их близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и новых успехов в службе на благо Беларуси. К другим новостям. В этом году рано началось не только отеребление льна, но и подъем льнотресты, а также с воском. В хранилище доставлены первые 1000 тонн нового урожая льнотресты. Об этом сообщает СБ БАИ. Директор Пружанского льнозавода Николай Жогал рассказал, что предприятие выращивает лен на площади более 3000 гектаров. Сейчас подъемом тресты занято более 20 пресс-подборщиков. В ближайшее время подключатся еще 10. Всего по стране в этом году планируется получить 180 тысяч тонн льнотресты. Ее уборку намечается завершить к середине сентября.
0: Новости.
1: Продолжаем новостями компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И последнее. Сегодня старт нового хоккейного сезона в Беларуси. Состоятся первые матчи Кубка Солея, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. Сразу несколько клубов претендуют на трофей. «Юность» подошла к сезону с заметно обновленным составом. «Брест» и «Могилев» громко заявили о себе на трансферном рынке. А опытный «Неман» традиционно входит в число фаворитов. Всего в турнире сыграют 14 коллективов. Расписание группового этапа со 2 по 24 августа. Болельщиков ждут 42 матча. В эти минуты на лед выходят Витебск и Могилев. Следом сыграют Славутич и Гомель. А завершить день встреча Локомотива с Металлургом. Дальше плей-офф. По 4 сильнейшие команды из каждой группы поборются за титул. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: 10% плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Тотальная утечка цветов, машины выходят из-под контроля, а также узнаем, когда дорого-богато переходит все границы. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: До официальной презентации флагмана в Google остается совсем немного времени, но благодаря OnLeaks и порталу MyMobiles мы уже знаем, в каких цветах выйдут новинки. Базовая линейка получит довольно спокойные, но стильные оттенки – черный, сиреневый, болотный и пурпурный. Прошки же будут щеголять в черном, коралловом, бледном сине-зеленом и цвете хвойной древесины. Начинка устройств, судя по всему, останется практически без изменений, зато главная дизайнерская интрига завораживает. По слухам, модели Pro и Pro XL могут получить подсветку блока камер. Зачем? А просто чтобы было красиво. Как говорится, в эпоху предсказуемых характеристик дополнительные светодиоды – это уже повод для разговора. Вот лично я голосую за коралловый цвет.
0: Точка сборки.
1: Ситуация в сфере искусственного интеллекта становится похожей на сценарий блокбастера. NVIDIA, Microsoft, IBM и SpaceX объединились в мощный альянс, чтобы разработать открытые инструменты для защиты от атак со стороны других ИИ. И это не паранойя. Поводом послужил инцидент, когда модель OpenAI во время тестирования вырвалась из клетки и начала атаковать инфраструктуру компании Hugging Face. Что самое ироничное, Hugging Face, чтобы отбить атаку, была вынуждена прибегнуть к помощи китайских моделей с открытым кодом. Оказалось, что продвинутые американские искусственные интеллекты слишком сильно ограничены этическими фильтрами безопасности, из-за чего в экстренной ситуации они проигрывают диким и неконтролируемым аналогам. Да, технобудущее становится все более непредсказуемым.
0: Точка сборки.
1: MCI решила отпраздновать свое 40-летие с размахом, выпустив лимитированный монстр-ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Drago Epic. Ценник? В Германии за него просят 7800 евро, но в США около 7000 долларов. Что же вы получаете за стоимость подержанного автомобиля? В комплект входит не только сам девайс, но и мышка, коврик, памятная монета и код на игру Lego Batman. Внутри корпуса скрывается настоящая мощь. Процессор Intel Core Ultra 9 и новейшая видеокарта GeForce RTX 5090 с 24 гигабайтами памяти. Оперативки здесь целых 96 гигабайт, а данные хранятся на двух SSD. Экран – огромная 18-дюймовая мини-LED-панель с разрешением 3840x2400. Добавьте сюда поддержку Wi-Fi 7 серии, пару портов Thunderbolt 5 и аккумулятор на 99,9 Вт-час. В общем, это тот случай, когда в названии есть «Дракон», оправдана не только принтом, но и запредельной мощью. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Реклама.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Заместитель председателя облисполкома Александр Максимчук обратился к бойцам 38-й десантно-штурмовой бригады с приветственным адресом от имени главы области Петра Пархомчика по случаю Дня десантников и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. В поздравлении, в частности, говорится: «Для меня этот праздник имеет особое личное значение. Мне посчастливилось пройти суровую, но гордую школу службы в рядах ВДВ. Сегодня силы специальных операций Республики Беларусь – это мощный, высокомобильный и технически оснащенный авангард наших вооруженных сил. Вы – те надежные люди, которые в любую минуту, в любых условиях готовы встать на защиту суверенитета, мирного труда граждан и безопасности нашей Родины, безупречно выполнив любую задачу главнокомандующего». Волна аномальной жары пришла в Беларусь. Максимальный плюс ощутили на себе в эти дни жители Гомельской и Брестской областей. Брещане спасаются от жары у воды. На контроле ситуацию держат практически все службы города – МЧС, СВОТ и даже прокуратура. На главном городском пляже Бреста более 1000 отдыхающих. Ситуацию контролируют с вышки, обходят набережную, особенно пристально следят за теми, кто находится в воде. Мы проводим рейдовые мероприятия совместно с заинтересованными службами в местах отдыха граждан и напоминаем, как безопасно отдыхать у воды, рассказала официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай. Особое внимание мониторингу ситуации с воздухом. Для этого используются беспилотные летательные аппараты, в том числе для выявления граждан, которые купаются в запрещенных местах.
0: Новости.
1: Продолжаем новостями компании. АЗС «Беларуснефть» Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusnef.by. И в завершение о спорте. Сегодня в рамках 16-го тура футбольного чемпионата страны высшей лиги Брестская «Динамо» примет Бобруйскую «Белшину». Бесспорным фаворитом считается команда из города над Бугом, которая козыряет 4-матчевой беспроигрышной серией в национальном первенстве. 3 победы, 1 ничья. И идет в группе лидеров. «Белшина», напротив, не может выиграть в чемпионате Беларуси на протяжении 5 встреч к ряду. 2 ничьи, 3 поражения. И находится внизу турнирной таблицы. Таблицу футбольного чемпионата Беларуси возглавляет Минская «Динамо», имеющая 33 балла. Брестская «Динамо» занимает 6-ю строчку. В активе команды 24 очка. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
4: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Реклама.

0: клиентов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.
4: Не

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Традиционно в первое воскресенье августа Беларусь отмечает День железнодорожника. Ежегодно по рельсам в стране перемещаются свыше 60 миллионов человек. Сегодня белорусская железная дорога – один из важнейших транспортных комплексов. В этом году перевозчик приобретет еще порядка 100 грузовых и 30 пассажирских вагонов. Как рассказал начальник белорусской железной дороги Валерий Веренич, по итогам полугодия выполнены все планы по ремонту инфраструктуры. В том числе меняются подходы связи. Это не просто замена оборудования, это новый подход к формированию структуры. Первые локомотивные линии проложили через республику еще в середине 19 века. Сегодня железная дорога – это современная и развитая артерия страны, которая работает в режиме 24/7. К другим новостям. Для родителей, чьи дети получают образование, предусмотрен ряд налоговых льгот. Об этом напомнили в инспекции Министерства по налогам и сборам по Московскому району Бреста. Стандартный налоговый вычет предоставляется родителям в размере 63 рублей в месяц на каждого обучающегося. Вычет в размере 120 рублей в месяц предоставляется одинокому приемному родителю, опекуну или попечителю несовершеннолетнего, родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет, а также родителям детей-инвалидов. Стандартный налоговый вычет предоставляется при получении первого высшего, среднего специального и профессионально-технического образования в дневной форме. Социальный налоговый вычет предоставляется родителям в сумме, уплаченной в течение календарного года за обучение. Такой вычет можно применить при получении образования в дневной и заочной формах.
0: Новости.
2: За минувшие сутки благодаря оперативным действиям спасателей СВОД на водоемах Брестской области спасены 4 человека, сообщает МЧС. На озере Иглевичское в Ивацевичском районе мужчина, катаясь на сабборде, упал в воду и начал тонуть. Спасатели СВОД незамедлительно направились на лодке к месту происшествия. Достали пострадавшего из воды и доставили на берег. Позже на этом же озере произошел еще один инцидент. Мужчина и женщина тонули в 15 метрах от берега. Работниками СВОД на лодке спасенные были доставлены на берег. Медицинская помощь им не потребовалась. В этот же день беду предупредили в областном центре на реке Муховец. Старший матрос спасательного поста номер один заметил, как находившаяся в 10 метрах от берега женщина оступилась и упала в воду. Спасатель вместе с сыном пострадавшей вынесли ее на берег. Женщина госпитализирована. МЧС напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте малолетних детей у воды без присмотра. И в завершение. Сегодня на футбольный матч «Динамо Брест-Белшина» в рамках 16-го тура чемпионата страны по футболу можно будет прийти бесплатно, сообщается в телеграм-канале «Динамо Брест». Для этого нужно соблюсти одно условие – прийти на стадион в тельняшке, берете или с другой атрибутикой ВДВ. Для таких болельщиков будет выделен целый сектор номер 19, где сможет расположиться вся крылатая пехота. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто» желает вам отличной поездки в любую погоду.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Года.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
5: Хорошего настроения с золотым хитом от базы отдыха «Веста». База отдыха «Веста». 30 километров от Бреста. Белое озеро, огромный пляж, номера и коттеджи в хвойном лесу. Для вас беседки с мангалами, велосипеды и лодки, катамараны и сабборды. Гуляйте, рыбачьте, танцуйте и забудьте о городском шуме и суете. Бронь по телефону 29 209 54 54. Ждем вас в «Весте».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: за фейками.
1: 17-летний подросток из Пинска возомнил себя неуловимым хакером, нашел в интернет-сообществе парочку товарищей по интересам и предложил им заработать на кибершантаже. У юношей была четкая цель – разработать вредоносный софт, а после заражения устройств требовать деньги за восстановление доступа к данным. Виртуальный план казался безупречным, но реальность внесла в него свои коррективы. Предприимчивую троицу задержали, и компьютерные гении стали фигурантами уголовного дела. С вами Елена Дамиева, «Охота за фейками». Выбираешь карьеру мошенника – будь готов любоваться небом через решетку. Перерасчет пенсии – один из любимых сценариев аферистов. Жертвы верят безоговорочно и на радостях сообщают не только СМС-код, но и номер пенсионного удостоверения или паспорта. Вот и житель Ивасевичского района после общения с фейковыми работниками райсобеса тоже, не задумываясь, сообщил свои персональные данные. Дальше все шло по обкатанной схеме – угроза обыска и обязательное декларирование средств. Концовка этой истории могла быть весьма печальной. Наш герой уже вез в соседний город 15 тысяч рублей, 1000 евро и 700 долларов. И все это досталось бы мошенникам, но пенсионеру явно повезло с родственниками. В качестве водителя мужчина взял с собой брата жены. И когда тот услышал про перерасчет пенсии, то изменил пункт назначения и завез легковерного родича прямиком в управление по труду, занятости и соцзащите. Общение с настоящими сотрудниками произвело эффект отрезвляющего душа. Я прекрасно понимаю, что далеко не у каждой жертвы аферистов хватает мужества рассказать родным о сложившейся ситуации. Но есть один простой способ развеять все сомнения. Всего один звонок в реальное ведомство. И вы выйдете из игры, которую ведут мошенники. Фирменная сумочка за полцены. Но какая модница устоит перед таким предложением? Особенно если учесть, что делать-то практически ничего не надо. Все, о чем просит некая Юлианна из команды несуществующего бренда, это взаимовыгодное сотрудничество с вас. Упоминание в сторис, с нее авторское изделие. Ну что может пойти не так? Рассказываю. Сначала любительницам эксклюзивных вещей обещают баснословные скидки или даже совершенно бесплатный товар в обмен на ненавязчивую рекламу. После судьбоносного «я согласна» жертве присылают поддельную ссылку и просят авторизироваться в мессенджере. А дальше дело техники. Мошенники меняют пароль и привязывают к странице другой телефонный номер. И пока вы соображаете, почему не можете управлять собственным аккаунтом, ваши друзья и знакомые из списка контактов получают слезные сообщения от вашего имени с просьбой прислать такую-то сумму на такой-то счет. Вот так в погоне за сумочкой страдает кошелек. Мошенники обожают рассказывать сказки, от которых у слушателя пропадает сон, аппетит и деньги. Очередная такая байка повествуется от лица фейкового сотрудника Департамента финансовых расследований. «Вам надо срочно заменить счет в банке», – зловещим голосом сообщает сказочник и начинает врать про утечку персональных данных, неспокойное время и ненадежность банковских работников. Что может спасти ваше накопление? По версии афериста, два разных банкомата. В первом вы снимаете деньги со счета, который скомпрометирован, затем идете к другому банкомату и вносите деньги на указанные реквизиты. Разные банкоматы нужны для подстраховки. Якобы так исключается человеческий фактор. Ведь пока идет внутреннее расследование, никому нельзя верить. И, кстати, если система выдает ограничения на снятие наличных, будьте готовы повторить эти действия завтра и послезавтра. На самом деле, такая схема – это одна из попыток обойти антифрод-систему. И только от вас зависит, получится это у мошенников или нет.
0: Охота за фейками.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресте 16 годин, у студии Вольга Фалеева. Добрый день. Сегодня у выпуску. На жніве у Брестской области вызначился другий район 100-тысячник. У Бресте масштабно отзначили День десантника у сил специальных операций. У Брестской области идет активная подрыхтовка до нового навучального года. Далее про это и иншее больше подробязно. На жніве у Брестской области вызначился другий район 100-тысячник. Столинский район переодолел мяжу по намолоте 100 тысяч тонн збожжа без улику рапсу. При этом он займает лидирующую позицию по урожайности – 53 центнеры с гектара. Нагадаем, напередодні першому в области 100-тысячную отзнаку переодолел Пружанский район. У Бресте масштабно отзначили День десантника у сил специальных операций. У областном центре святочные мероприемства традиционно почалися забегом. Десантники разных поколений у раницей стартовали у парку воинов-интернационалистов и переодолели шлях до 38-й десантно-штурмовой бригады. Это жест памяти про тех, кто загинул при выконании интернационального обовязку. На пляце бригады отбылся митинг с нагоды 96-й годовины поветрано-десантных войсков и сил специальных операций. Начальник штаба, первый наместник командующего силами специальных операций Владимир Сафонов, зачитал привітальный адрес президента. Воинам-десантникам, которые вызначилися на службе во урочистой обстановке, уручили заслуженные узнагороды. Каждый год у свое профессийное свято брестские десантники рыхтуют яркую программу, імкнуться здивить гостей. Войсковцы показали реконструкцию подей разных исторических периодов. Яны узнавили эпизоды супротиву партизан и червоноармейцев немецко-фашистским захопникам, супростоя у Афганистане сучасный навучальный бой. Демонстрация сопровождалась стрельбой, выбухами, дымовой заслоной. Глядачи убачили у дейни розную сухопутную и авиационную технику. У тым лику войсковцы показали, як могут выкарыстовывать мотоциклы и беспилотники у боротьбе с ворогом. У открытым акционерным товаристве Астрамечава Брестского района расповели про особливости вечернего жнива. У господарцы подкреслили, что у приоритете якость уборки. Коли умовы дозволяют, то техника может працевать у полях допоздна. Бывают дни, коли пахмурно и вельми долго не выпадая роса. Тады можем прибирать до 23 годин. Але коли стоит гарашее на дворе, то раница и у вечера выпадая богатая роса. Якостно уборку вести не отрымается, растлумачили у господарцы. Додатковые крыницы светла для працы.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Улица Комсомольская расположена в центральной части города. Протяженность свыше 700 метров от улицы Орджоникидзе до площади Свободы. Начала застраиваться в середине 19 века. Сохранилось несколько прежних названий. Вознесенская, конец 19 века, 1921 год. С 1921 по 1939 годы улица Стецкевича, названа в честь капитана польской армии Владислава Стецкевича, который погиб в 1919 году при освобождении пешеходного моста через железную дорогу от немцев. Этот мост в районе пересечения улиц Орджоникидзе и Комсомольской в 1986 году был снесен, а на его месте построен современный мост-виадук. Затем улица стала Комсомольской с 1939 по 1941 год. Во времена фашистской оккупации Банхофштрассе, что на немецком означало «железнодорожная». С 1944 года ей вернули название Комсомольская. В 20-30-х годах прошлого века перекресток Стецкевича и Садовой, теперь это улица Орджоникидзе, занимали гостиницы и рестораны. Здесь также размещались редакции периодического немецкого издания «Брискер Вохенблат» и пресс-бюро польского журнала. Второй участок улицы от современных Пушкинской до площади Свободы был застроен частными домами, а между ними стояло деревянное двухэтажное здание частной общеобразовательной школы Горской. Это учреждение готовило детей к поступлению в гимназию. В школе был высоким не только уровень знаний, но и плата за учебу. В довоенные и послевоенные годы на улице возводились преимущественно двух- и трехэтажные дома, а на углу с улицы Маяковского – пяти- и девятиэтажные. 1970-е годы проезжая часть улицы была расширена и по ней пущены троллейбусы. На доме номер 40, где долго находилась редакция областной газеты «Заря», в 1988 году установлена мемориальная доска Николаю Зайсему, революционеру-подпольщику, члену КПЗБ, участнику партизанского движения на Брещине, который с 1948 по 1957 годы работал в этом здании.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
3: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Тотальная утечка цветов, машины выходят из-под контроля, а также узнаем, когда дорого-богато переходит все границы. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: До официальной презентации флагмана в Google остается совсем немного времени, но благодаря OnLeaks и порталу MyMobiles мы уже знаем, в каких цветах выйдут новинки. Базовая линейка получит довольно спокойные, но стильные оттенки – черный, сиреневый, болотный и пурпурный. Прошки же будут щеголять в черном, коралловом, бледном сине-зеленом и цвете хвойной древесины. Начинка устройств, судя по всему, останется практически без изменений, зато главная дизайнерская интрига завораживает. По слухам, модели Pro и Pro XL могут получить подсветку блока камер. Зачем? А просто чтобы было красиво. Как говорится, в эпоху предсказуемых характеристик дополнительные светодиоды — это уже повод для разговора. Вот лично я голосую за коралловый цвет.
0: Точка сборки.
1: Ситуация в сфере искусственного интеллекта становится похожей на сценарий блокбастера. NVIDIA, Microsoft, IBM и SpaceX объединились в мощный альянс, чтобы разработать открытые инструменты для защиты от атак со стороны других ИИ. И это не паранойя. Поводом послужил инцидент, когда модель OpenAI во время тестирования вырвалась из клетки и начала атаковать инфраструктуру компании Hugging Face. Что самое ироничное, Hugging Face, чтобы отбить атаку, была вынуждена прибегнуть к помощи китайских моделей с открытым кодом. Оказалось, что продвинутые американские искусственные интеллекты слишком сильно ограничены этическими фильтрами безопасности, из-за чего в экстренной ситуации они проигрывают диким и неконтролируемым аналогам. Да, технобудущее становится все более непредсказуемым.
0: Точка сборки.
1: MCI решила отпраздновать свое 40-летие с размахом, выпустив лимитированный монстр-ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Drago Epic. Ценник? В Германии за него просят 7800 евро, но в США около 7000 долларов. Что же вы получаете за стоимость подержанного автомобиля? В комплект входит не только сам девайс, но и мышка, коврик, памятная монета и код на игру Lego Batman. Внутри корпуса скрывается настоящая мощь. Процессор Intel Core Ultra 9 и новейшая видеокарта GeForce RTX 5090 с 24 гигабайтами памяти. Оперативки здесь целых 96 гигабайт, а данные хранятся на двух SSD. Экран – огромная 18-дюймовая мини-LED-панель с разрешением 3840 на 2400. Добавьте сюда поддержку Wi-Fi 7 серии, пару портов Thunderbolt 5 и аккумулятор на 99,9 Вт-час. В общем, это тот случай, когда в названии есть «Дракон», оправдана не только принтом, но и запредельной мощью. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
5: Радио Брест.
6: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 27-29. В Пинске ночью 15-17, днем 30-32. В Бресте ночью 15-17, днем 29-31.
2: Реклама.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 32 градусов. В Барановичах 27-29, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 29-31.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 32 градусов. В Барановичах 27-29, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 29-31.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 32 градусов. В Барановичах 27-29, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 29-31.
0: Слухай наших.